Слова друзья моих, дорогие сыновья и мои. Утренний фантастик, на мою опинию, маркул, para ser a história de fado, uma composição de Alfredo Marceneiro, história da forma de vida.